0: Пиши, когда стигнешь, пиши.
1: Я сам Жетко Самаджич, и слушайте Радио Балкан. Live.
2: Дивна, дивна, уста она има.
1: Великий поздрав с любовью и почтованием.